0: 96.9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM.

0: Омега.
1: Если нравится музыка Радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега.
1: Если нравится музыка Радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: и радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Омега» 106.9 FM, в Тольятти 7.01, температура плюс 16, днем ожидается 17-19 градусов, дождь. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Венгрия приостановила прием документов на визы в Самаре, Казани и Уфе. Об этом сообщается на сайте визового оператора VFS Global. В остальных регионах России прием заявлений на шенгенские визы продолжается в обычном режиме. В Ассоциации туроператоров России отметили, что, несмотря на новые ограничения, Венгрия остается одним из наиболее доступных направлений для получения шенгенской визы россиянами. Стандартный срок рассмотрения – около 3 недель. В Самарской области стартовала подготовка наблюдателей для участия в сентябрьских выборах. Сейчас идет сбор документов и заявок. В единый день голосования в регионе изберут депутатов Государственной и Губернской дум. В Самарской области чуть больше 1700 избирательных участков, на каждом из которых будет работать минимум один наблюдатель. С учетом трехдневного голосования 18, 19 и 20 сентября Общественная палата планирует подготовить 3000 наблюдателей. Обучение завершится до конца августа. Жара вернется в Самарскую область к выходным. Дожди будут идти до четверга включительно. Сегодня до плюс 22 и порывистый ветер. В среду прогнозируется комфортные плюс 20-25. В четверг до плюс 27. В пятницу выглянет солнце, столбики термометров будут стремиться к 30-градусной отметке. В расписании Крумыча появились прямые рейсы в Сухуми. Работать на этом направлении 16 июля будет авиакомпания Northwind. Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю по четвергам и воскресеньям. В Абхазию из Самары будут летать Боинги 737. Время в пути составит около 3 часов. Россияне потратили на подготовку к выпускному больше запланированного. Об этом заявили 3 из 5 участников исследования. У 32% итоговая сумма заметно превысила ожидания. Еще 28% заявили, что потратили немного больше первоначальных расчетов, пишет газета.ру. Помимо самого праздника, семьям пришлось учесть расходы на последний звонок, фотоальбомы, памятные сувениры учителям и наряд для ребенка. Сборная Бразилии обыграла команду Японии и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. После первого тайма японцы вели в счете 1-0. После начала второго отрезка бразильцы создали ряд опасных моментов у ворот соперника. Сравнять счет на 56-й минуте удалось Казимира. Итоговый счет в добавленное время установил Габриэл Мартинелли 2-1. В 1/8 финала бразильцы 5 июля сыграют против победителя встречи Кот-д'Ивуар-Норвегия. Их матч пройдет сегодня вечером. Доллар на сегодня 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей и 65 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО МДС Мебельный дом на 40 лет победы 14. В Тольятти плюс 16, днем будет облачный дождь, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура плюс 17-19.
4: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в Мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в Мебельном доме на 40 лет победы 14.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Омега».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор летней рубрики ООО «Специализированный застройщик Единение».
3: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78 92 92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 7.12. Температура в Тольятти плюс 16. Сегодня вторник, 30 июня. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево». 82,5% жирности. Всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 7 часов 17 минут, температура в Тольятти плюс 16. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, обстоятельства могут оказаться намного сильнее ваших желаний и вашей воли. Не стоит рассчитывать на 100% результаты. Тельцы, возможны вспышки эмоций, которые сильно навредят вашим отношениям. Стоит относиться к таким ситуациям, как проверки на прочность. Близнецы, перенесите важные мероприятия. Условия для их легкого течения пока не сложились. Раки, хороший день для поездок. Потенциальные недоразумения будут решены заранее, а конфликты сглажены. Львы, ваши личные симпатии и антипатии могут сильно повлиять на исход дела, и это может оказаться не очень хорошо. Девы, день может принести новые идеи или хотя бы мысли об изменениях. Не бойтесь менять мелочи, это принесет хороший результат. Весы. Нежелательно откладывать деловые встречи. Пробуксовка в коммуникациях может привести к разладу сотрудничества. Скорпионы. Вы можете получить новые сведения, которые добавят в картину недостающий фрагмент. Возможно, придется менять решение. Стрельцы. День поиска золотой середины. С одной стороны, не стоит слишком наседать на других, но с другой, нежелательно уступать чрезмерно. Козероги. Есть опасность выйти за рамки бюджета. Будьте строже к себе и к критериям того, что и как вы покупаете. Водолеи. День заботы о собственных мелких нуждах. Закройте эти вопросы, пока вся эта мелочевка не превратилась в лавину. Рыбы. За фасадом дружелюбия могут скрываться дурные намерения. Берегитесь ловушек. Проверяйте документы.
1: Тольятти. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Просыпаемся под звуки любимых песен на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 7.29, температура плюс 16. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Скейтбордист Чад Карузо в одиночку пересек Америку от побережья до побережья, из Калифорнии во Флориду. Почти 5000 километров он преодолел за 39 дней, без единого выходного. Подъем в 4 утра, финал в 7 вечера. На доске он проводил от 12 до 16 часов в сутки, преодолевая больше 100 километров в день. Крупных спонсоров у него не было. Всю логистику, экипировку и расходы на дорогу Карузо оплачивал со своей кредитной карты. Мотивов было два. Первый – обновить собственный мировой рекорд Гиннесса. Второй – более личный. Этим марафоном Чад отметил 10 лет своей абсолютной трезвости. Путешествие на скейтборде изменило его взгляд на людей. На шоссе совершенно незнакомые водители сотни раз останавливались, чтобы поделиться водой, едой или просто дать денег.
4: Реклама. Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз». Это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
5: Ультрамодный и ультравкусный напиток «Милкис» во всех супермаркетах «Миндаль». Баночка 250 мл всего за 69,99. Будь в тренде. Наслаждайся летом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
6: Тольятти, встречай! С 27 июня гастроли легендарного цирка «Братьев Гертнер» на парковке торгового центра «Акварель». Приглашаем вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальном сайте gertnerbros.ru.
7: О, цирк Гертнер. Город Москва, Филевский бульвар, дом 9. ОГРН 517-77-46-128-786.
8: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.31, температура плюс 16. Днем ожидается 18-20 градусов, дождь. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Казани, Самаре и Уфе приостановлен прием документов на венгерскую визу. Об этом сообщается на сайте оператора VFS Global. А в остальных регионах визовые центры Венгрии работают штатно. Кассационный суд рассмотрит дело о комплексной застройке Сухой Самарки. Участок в границе улиц Белорусской и Флотской в Самаре по соглашению с мэрией получил застройщик Фарнстрой. Компания должна расселить и снести аварийные ветхие дома и на их месте построить жилые высотки. Однако жители микрорайона выступили против. Электротранспорт Самары начали оснащать кнопками тревожной сигнализации. Они появятся в 160 трамваях и 70 троллейбусах. Благодаря интеграции с навигационным оборудованием экстренные службы вместе с сигналом тревоги получат точные координаты общественного транспорта. Искусственный интеллект, по мнению людей, может заменить переводчиков, копирайтеров и начинающих программистов. Из-за этого многие уже думают, какую профессию выбрать, чтобы не конкурировать с нейросетями.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 16, днем будет облачно. Дождь, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура плюс 17-19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 7.36, температура плюс 16. На календаре вторник, 30 июня. В этот день родились такие знаменитости, как американский боксер-тяжеловес Майк Тайсон, легендарный пловец и 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс, а также французская актриса Марион Котийяр и знаменитый немецкий автогонщик Ральф Шумахер. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Камбала желтоперая крупная. 239,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53. Автозаводское шоссе, 8.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.43. Температура плюс 16. На Радио Омега с нами Катя Григорьева, спонсор всемирной истории ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 июня 99 года сибирские школьники во время военизированной игры «Зорница» всерьез захватили деревню в Беларуси. Это были 120 подростков от 11 до 17 лет из военизированной спортшколы «Беркут» города Сургута. Их привез в родную деревню Николаевку спонсор этой спортшколы Анатолий Селивончик. Официально поездка называлась «Экскурсией по местам боевой славы». Накануне операции бизнесмен предупредил главу сельсовета, что в деревне проведут военизированную игру с имитацией захвата. Подростками из военно-спортивной школы руководили бывшие военные, прошедшие Афганистан и Чечню, и пострадали не только огороды. Беркутовцы запустили дымовую завесу у здания сельсовета и водрузили на него Андреевский флаг. Взяли в плен главу поселения, а жителей согнали на стадион, а тем, кто сопротивлялся, угрожали холостым оружием и наручниками. Кошмар закончился, когда в деревню прибыл сам Селивончик и объявил, что операция прошла успешно. Но жителям Николаевки игра совсем не понравилась. В итоге суд в Беларуси приговорил Селивончика к 3 годам заключения, но той же осенью он вышел по амнистии.

0: Реклама. Выгодные скидки на большие объемы закупок и бесплатная доставка от производителя перчаток и спецодежды Политex на Заставной 26А. Спешите, ниже цены уже не будет. Подробности по телефону 55 89 85.
1: Телефон рекламной службы 510 210.
2: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 8, температура плюс 16. Проявить сообразительность, правильно ответить на вопросы, получить в подарок 2 билета в цирк. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. В историческом сердце города, старом квартале, где время бережно хранить традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение». Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».
1: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.01, температура плюс 16, днем ожидается 17-19 градусов, дождь. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Россиянам следует заранее подавать документы на оформление Шенгена. Так в Российском союзе туриндустрии прокомментировали очередные новшества со стороны стран ЕС. В частности, Испания увеличила сроки оформления виз до 45 дней с момента поступления документов в консульство. Ранее это занимало 3-4 недели. Кроме того, Венгрия приостановила прием документов на визы в Казани, Уфе и Самаре. На прошлой неделе срок оформления шенгенских виз россиянам увеличила до 60 дней Италия. Вход через зарубежные сервисы на российские сайты отключат 6 июля. Чтобы сохранить профиль, пользователи просят привязать к аккаунту номер телефона. Авторизация через зарубежные сервисы на отечественных платформах станет недоступна из-за вступления в силу нового закона. Войти на российские сайты и в приложение можно будет только по номеру телефона отечественного сотового оператора или через российские платформы. Кассационный суд рассмотрит дело о комплексной застройке сухой Самарки. Участок в границах улиц Белорусской и Флотской в Самаре по соглашению с мэрией получил застройщик «Фарнстрой». Компания должна расселить и снести аварийные ветхие дома, на их месте возвести новые ЖК. Однако жители микрорайона выступили против комплексного развития территории. Причиной стало то, что в границы застройки попала зеленая зона. Свою позицию истцы обосновали доводом, что принятые властями решения создают условия для сверхплотной застройки высотными жилыми домами, влекущие вырубку зеленых насаждений и ухудшение экологической обстановки. В борьбе за сохранение деревьев граждане прошли несколько процессов, однако ни районные, ни областной суды не поддержали граждан. В итоге жители подали жалобу в 6-й Кассационный суд. Он приступит к рассмотрению дела в августе. Реализацию самого проекта комплексного развития территории поставили на паузу. На переезде под Самарой легковушка столкнулась с электричкой. Авария произошла на перегоне между станциями Царевщина и Курумыч. По предварительным данным, водитель машины выехал на железнодорожный переезд перед приближавшимся поездом, следовавшим из Самары в Тольятти. Машинист применил экстренное торможение, но избежать аварии не удалось. В результате ДТП никто не пострадал. Электропоезд возобновил движение с задержкой в 5 минут. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Оценки за поведение планируют ввести во всех российских школах в 2027-2028 учебном году. Как пишет парламентская газета, сейчас новую систему проверяют в 89 школах 7 регионов. По итогам эксперимента выбрали трехуровневую модель. Поведение будут оценивать как образцовое, допустимое или недопустимое. Доллар на сегодня 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей и 65 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 16. Днем будет облачный дождь. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 17-19.
2: Реклама. Как мы росли. Лето. Мама зовет домой, и дома ждет вкусный бутерброд с нутеллой. Вспомните сами и подарите незабываемые моменты своим детям. Шоколадной пастой «Нутелла». В супермаркетах «Миндаль». Шоколадная паста «Нутелла» 350 граммов. Всего 399,99. «Миндаль». Делаем бесценные моменты вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 8.12, температура в Тольятти плюс 16. Говорят, что гипотеза о том, что человечество зародилось в тепле, поставлена под сомнение. Что по этому поводу думают биологи, расскажем через 10 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 417-900.
3: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 8.21, температура плюс 16. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Гипотеза о том, что человечество зародилось в тепле, поставлена под сомнение. Биологи из Рединского и Оксфордского университетов проанализировали ископаемую пыльцу и споры в местах находок древнейших приматов. Выяснилось, что наши далекие предки появились не в тропиках, а в суровом и холодном климате Северной Америки. Они добирались даже до полярного круга и выживали в арктических условиях, замедляя обмен веществ и впадая в спячку. Одним из таких первопроходцев был крошечный примат Тиярдина весом всего 30 граммов. Он питался насекомыми и фруктами. Вместо когтей у него развились ногти для лучшего сцепления с ветками. Именно климатические качели и суровые условия сыграли важную роль в эволюции приматов. Эта древняя способность приспосабливаться помогла выжить всей нашей линии. Так что, когда за окном будет ненастная погода, считайте это проверкой нашей генетической памяти.
4: Реклама. Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
5: С 1 июля 2026 года семейную ипотеку ждут масштабные перемены. Не откладывайте решение о покупке. Только до конца июня снижаем ставку по семейной ипотеке в 1.5 раза на квартиры в жилом комплексе «Легенда». Удобные планировки, большие кухни-гостиные, своя котельная, благоустроенный двор, магазины рядом. Звоните и зафиксируйте ставку сегодня. ЖК «Легенда». Телефон в Самаре 846-379-2525.
6: Кредитор АО «Банк Дом РФ».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Изучите все условия кредита на сайте domrefbank.ru в разделе «Ипотека». Акция до 30 июня 2026 года.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.33, температура плюс 16, днем ожидается 17-19 градусов, дождь. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Вход через зарубежные сервисы на российские сайты отключат 6 июля. Россиянам начали приходить соответствующие уведомления, пишет агентство РИА. В сообщении указано, что авторизация через зарубежные сервисы на отечественных платформах станет недоступной из-за вступления в силу нового закона. В Самаре, Казани и Уфе приостановлен прием документов на венгерскую визу. Сообщается на сайте оператора VFS Global. В остальных регионах визовые центры Венгрии работают штатно. Море на пляжах Анапы затянуло тиной. Также отдыхающие жалуются на неприятный запах от воды. При этом специалисты отмечают рост спроса на отдых в Анапе почти на 70% в сравнении с июнем прошлого года.

0: 2022 года. Причиной такого роста называются привлекательные цены. Сборная Бразилии обыграла команду Японии и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. После первого тайма японцы вели в счете 1-0. Во второй половине встречи бразильцы сравняли счет и вышли вперед в дополнительное время. Итоговый счет 2-1. В 1/8 бразильцы сыграют с победителем встречи Кот-д'Ивуар – Норвегия.
1: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 16, днем будет облачно. Дождь, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура плюс 17-19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 8.39, температура плюс 16. На календаре вторник, 30 июня. Сегодня Международный день парламентаризма, Международный день астероида, а также Всемирный день соцсетей. В 1985 году, 30 июня, родился царь и бог мироплавания, 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс. Его историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Тольятти, встречай! С 27 июня гастроли легендарного цирка братьев Гертнер на парковке торгового центра «Акварель». Приглашаем вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальном сайте gertnerbros.ru.
4: О, цирк Гертнер. Город Москва, Филевский бульвар, дом 9. ОГРН 517-77-46-128-786.
5: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на www.106.9fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Омега. 12+.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.44. Температура плюс 16. На Радио Омега с нами Катя Григорьева, спонсор всемирной истории ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демсезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 июня 1985 года в американском городе Балтимор родился царь и бог мироплавания, единственный 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс. Он установил почти 40 мировых рекордов. Личные рекорды пловца сегодня уже побиты, но установленные в эстафетах еще сохраняются. Как выяснили ученые Вашингтонского университета, у Майкла Фелпса идеальное тело для спорта. Конвертирует всю пищу в энергию и мышцы. Размах его рук 188 см при росте 193. Крепкая и широкая грудная клетка позволяет ногам чувствовать меньше сопротивления воды. А размер ноги 47-й с длиной ступни 30,5 см. Это сравнивают с длиной небольших ласт в 40 сантиметров. Когда Фелпс был действующим спортсменом, его тело при физнагрузках выделяло вдвое меньше молочной кислоты, чем у большинства профессиональных спортсменов. А еще у Майкла была невероятная программа тренировок. Ежедневно в воде 3 часа утром и 3 часа вечером, а еще 3 раза в неделю занятия в зале. Майкл Фелпс и сегодня поддерживает тело в пиковой физической форме. Уже больше 10 лет он играет в гольф и участвует в соревнованиях. Жена Николь родила ему 4 сыновей.
4: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех – дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Радио «Омега». Тольятти 106.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 9, температура плюс 16. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок 2 билета в цирк. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.
2: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. «Ангелы чистоты» ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката, профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника, собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57, 62-37-57.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.01, температура плюс 16, днем ожидается 17-19 градусов, дождь. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Венгрия приостановила прием документов на визы в Самаре, Казани и Уфе. Об этом сообщается на сайте визового оператора VFS Global. В остальных регионах России прием заявлений на шенгенские визы продолжается в обычном режиме. В Ассоциации туроператоров России отметили, что, несмотря на новые ограничения, Венгрия остается одним из наиболее доступных направлений для получения шенгенской визы россиянами. Стандартный срок рассмотрения – около 3 недель. В Самарской области стартовала подготовка наблюдателей для участия в сентябрьских выборах. Сейчас идет сбор документов и заявок. В единый день голосования в регионе изберут депутатов Государственной и Губернской дум. В Самарской области чуть больше 1700 избирательных участков, на каждом из которых будет работать минимум один наблюдатель. С учетом трехдневного голосования 18, 19 и 20 сентября Общественная палата планирует подготовить 3000 наблюдателей. Обучение завершится до конца августа. Жара вернется в Самарскую область к выходным. Дожди будут идти до четверга включительно. Сегодня до плюс 22 и порывистый ветер. В среду прогнозируются комфортные плюс 20-25. В четверг до плюс 27. В пятницу выглянет солнце, столбики термометра будут стремиться к 30-градусной отметке. В расписании Крумыча появились прямые рейсы в Сухуми. Работать на этом направлении 16 июля будет авиакомпания Northwind. Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю по четвергам и воскресеньям. В Абхазию из Самары будут летать Боинги 737. Время в пути составит около 3 часов. Россияне потратили на подготовку к выпускному больше запланированного. Об этом заявили 3 из 5 участников исследования. У 32% итоговая сумма заметно превысила ожидания. Еще 28% заявили, что потратили немного больше первоначальных расчетов, пишет газета.ру. Помимо самого праздника, семьям пришлось учесть расходы на последний звонок, фотоальбомы, памятные сувениры учителям и наряд для ребенка. Сборная Бразилии обыграла команду Японии и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. После первого тайма японцы вели в счете 1-0. После начала второго отрезка бразильцы создали ряд опасных моментов у ворот соперника. Сравнять счет на 56-й минуте удалось Казимира. Итоговый счет в добавленное время установил Габриэл Мартинелли 2-1. В 1/8 финала бразильцы 5 июля сыграют против победителя встречи Кот-д'Ивуар Норвегия. Их матч пройдет сегодня вечером. Доллар на сегодня 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей и 65 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 16, днем будет облачно, дождь, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура плюс 17-19.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 9.08. Температура в Тольятти плюс 16. Сегодня вторник, 30 июня. Что на этот день вещают астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы сегодня вы можете выиграть 2 билета на легендарный цирк братьев Гертнер 0+. Подробности об организаторе и правилах участия, количество призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Дома чаще всего откладывают на потом замену именно этого предмета. Что мы не своевременно меняем? Дома чаще всего откладывают на потом замену именно этого предмета. Что не своевременно меняем? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
5: В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Созаединение».
6: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое игрушка «Пломбир ванильный» без заменителя молочного жира 64,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, Автозаводское шоссе 8.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 9 часов 14 минут, температура в Тольятти плюс 16. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Дома чаще всего откладывают на потом замену именно этого предмета. Что не своевременно меняем? 510-10-25, как считаете?
1: Может быть, это фильтр для воды?
0: Принято, но я имел в виду не его. Давайте еще думать. Может, вы догадались? Доброе утро.
2: Я думаю, что в кондиционере фильтр.
0: Вас понял, но это холодно. Думаем дальше. Догадайтесь, набирайте 510-225, и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Вен, обстоятельства могут оказаться намного сильнее ваших желаний и вашей воли. Не стоит рассчитывать на 100% результаты. Тельцы, возможны вспышки эмоций, которые сильно навредят вашим отношениям. Стоит относиться к таким ситуациям, как проверки на прочность. Близнецы, перенесите важные мероприятия. Условия для их легкого течения пока не сложились. Раки, хороший день для поездок. Потенциальные недоразумения будут решены заранее, а конфликты сглажены. Львы, ваши личные симпатии и антипатии могут сильно повлиять на исход дела, и это может оказаться не очень хорошо. Девы, день может принести новые идеи или хотя бы мысли об изменениях. Не бойтесь менять мелочи, это принесет хороший результат. Весы, нежелательно откладывать деловые встречи. Пробуксовка в коммуникациях может привести к разладу сотрудничества. Скорпионы, вы можете получить новые сведения, которые добавят в картину недостающий фрагмент. Возможно, придется менять решение. Стрельцы, день поиска золотой середины. С одной стороны, не стоит слишком наседать на других, но с другой, нежелательно уступать чрезмерно. Козероги, есть опасность выйти за рамки бюджета. Будьте строже к себе и к критериям того, что и как вы покупаете. Водолеи. День заботы о собственных мелких нуждах. Закройте эти вопросы, пока вся эта мелочевка не превратилась в лавину. Рыбы. За фасадом дружелюбия могут скрываться дурные намерения. Берегитесь ловушек. Проверяйте документы.
5: Радио Омега. Тольятти. 106.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 9.21, температура плюс 16. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Дома чаще всего откладывают на потом замену именно этого предмета. Что мы не своевременно меняем? 510-225, доброе утро, как думаете?
1: Есть версия, что смена постельного белья дома.
0: Я бы не называл его предметом, понимаете? Ну, за версию спасибо. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей всего света, ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды, большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной, 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Скейтбордист Чад Карузо в одиночку пересек Америку от побережья до побережья, из Калифорнии во Флориду. Почти 5000 километров он преодолел за 39 дней, без единого выходного. Подъем в 4 утра, финал в 7 вечера. На доске он проводил от 12 до 16 часов в сутки, преодолевая больше 100 километров в день. Крупных спонсоров у него не было. Всю логистику, экипировку и расходы на дорогу Карузо оплачивал со своей кредитной карты. Мотивов было два. Первый – обновить собственный мировой рекорд Гиннесса. Второй – более личный. Этим марафоном Чад отметил 10 лет своей абсолютной трезвости. Путешествие на скейтборде изменило его взгляд на людей. На шоссе совершенно незнакомые водители сотни раз останавливались, чтобы поделиться водой, едой или просто дать денег.
5: Реклама. Политекс объявляет распродажу. Перчатки от 7, футболки от 250, брюки от 360 рублей. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток Политекс на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Созаединение».
7: С 1 июля 2026 года семейную ипотеку ждут масштабные перемены. Не откладывайте решение о покупке. Только до конца июня снижаем ставку по семейной ипотеке в 1.5 раза на квартиры в жилом комплексе «Легенда». Удобные планировки, большие кухни-гостиные, своя котельная, благоустроенный двор, магазины рядом. Звоните и зафиксируйте ставку сегодня. ЖК «Легенда». Телефон в Самаре 846-379-2525.
8: Кредитор АО «Банк Дом РФ».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита на сайте domrefbank.ru в разделе «Ипотека». Акция до 30 июня 2026 года.
10: Ты энергичен, креативен и имеешь творческий потенциал. Лидерские качества, умение организовать свою работу и работу других людей – твое второе имя? Тебе нравится атмосфера праздника? Похоже, ты прирожденный организатор мероприятий. Стань студентом колледжа СГБА, и мы поможем тебе не только развить профессиональные компетенции, но и обучим организовывать мероприятия на высоком уровне. Номер набери 343-343.
11: Телефон рекламной службы 510-210.
12: Радио Америка.

0: 106.9 FM. Это радио Омега. Музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.31, температура плюс 17. Днем ожидается 17-19 градусов, дождь. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. Дома чаще всего откладывают на потом замену именно этого предмета. Что мы не своевременно меняем? 510-225, как думаете?
1: Я думаю, что батарейки в пульте.
0: Спасибо за идею, но я имел в виду не батарейки. 510-225, а что у вас?
2: Я думаю, это ремонт.
0: Предмет ремонт? Как бы я ремонт назвал предметом? Прям не знаю. За попытку спасибо. А вас послушаем. Доброе утро.
2: Диван.
0: Диван. Неожиданная версия. Но это холодно. Я имел в виду не диван. Благодарю вас. Догадайтесь, набирайте 510-225. Победителю в подарок пара билетов в цирк. Прямо сейчас на радио Омега. С нами Руслан Химчак. Новости.
3: Здравствуйте. Венгрия приостановила прием документов на визы в Самаре, Казани и Уфе. Об этом сообщается на сайте визового оператора VFS Global. В остальных регионах России прием заявлений на шенгенские визы продолжается в обычном режиме. Условия семейной ипотеки не изменятся до 1 октября. Решение о корректировке программы будет принято не ранее этой даты. Об этом сообщил Минфин. В начале июля в Самарскую область придет экстремальная жара. В среду и четверг, 1-2 июля, воздух будет прогреваться до плюс 27. В конце рабочей недели и в выходные синоптики прогнозируют безветренную погоду и до плюс 30. Сборная Парагвай обыграла команду Германии и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Матч прошел в Бостоне и завершился со счетом 1-1, перейдя в серию послематчевых пенальти. Парагвай впервые за 16 лет пробился в стадию плей-офф. В серии пенальти завершился и матч между Нидерландами и Марокко. Голландцы уступили. За выход в четвертьфинал марокканцы сыграют с канадцами.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 17, днем будет облачно, дождь, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура плюс 17-19.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 9.37, температура плюс 17. На радио Омега невероятный вопрос. Дома чаще всего откладывают на потом замену именно этого предмета. Что не своевременно меняем? 510-225, какие мысли?
1: Я думаю, что это фильтр для воды.
0: Ой, уже звучала эта версия. Может, да? Еще есть какие-то соображения?
1: Так. Ну, тогда нет. Тогда торможу.
0: Эх. Спасибо, спасибо за попытку. Давайте слушать друг друга. 510-225. А что у вас? Доброе утро.
2: Здравствуйте, может быть, это губка для мытья посуды?
0: Не губка, но версия интересна. Может, еще есть какие-то мысли? Сковородка. Холодно.
2: Хорошо, будем думать.
0: Отлично, спасибо. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. А во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
3: Реклама. Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз». Это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
4: Это лето будет вкусным. Супермаркетом «Пеликан». Только 16 по 30 июня всеми любимый «Сантал-апельсин» стоит всего 99,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
5: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 93-98-93.
6: Центр кровли.
7: У нас две новости, хорошая и плохая.
8: Ну давай плохую.
7: Роз больше не будет.
8: Ну, елы-палы. А хорошее?
7: Тотальная распродажа тысяч роз со скидками от 20 до 50%.
8: Ничего себе!
9: До 1 июля в питомнике «Ёлы-палы» элитные сорта роз мировой селекции по суперценам. Роз больше не будет. И таких скидок тоже. «Ёлы-палы» подстёбки фермерская 14А.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 9.43. Температура плюс 17. Невероятный вопрос от Радио Омега. Сегодня звучит так. Дома чаще всего откладывают на потом замену именно этого предмета. Что не своевременно меняем? 510-225. Как считаете? Доброе утро.
1: Лампочки для света.
0: Лампочки для света. Понимаю, но это не то, что я имел в виду. Ближе к телу. 510-225. Что у вас? Доброе утро.
2: Здравствуйте, может быть, это полотенце?
0: За версию спасибо, но еще ближе к телу. 510-225, слушаем.
2: Ой.
0: Вас.
2: Халат.
0: Халат. Ну, допустим, но я имел в виду не халат. 510-225, а что у вас?
2: Добрый день. Зубная щетка.
0: Зубная щетка – это абсолютно правильный ответ.
2: Спасибо.
0: Как вас зовут?
2: Ирина.
0: Ирина, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли 2 билета на легендарный цирк «Братьев Гертнер 0+.» Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Ирина, поздравляю.
2: Большое спасибо. Я Ирина Косарева с улицы Победы. Разгадала невероятный вопрос на радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9, а прямо сейчас на радио Омега с нами Катя Григорьева.
3: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 30 июня 99 года сибирские школьники во время военизированной игры «Зорница» всерьез захватили деревню в Беларуси. Это были 120 подростков от 11 до 17 лет из военизированной спортшколы «Беркут» города Сургута. Их привез в родную деревню Николаевку спонсор этой спортшколы Анатолий Селивончик. Официально поездка называлась «Экскурсией по местам боевой славы». Накануне операции бизнесмен предупредил главу сельсовета, что в деревне проведут военизированную игру с имитацией захвата. Подростками из военно-спортивной школы руководили бывшие военные, прошедшие Афганистан и Чечню, и пострадали не только огороды. Беркутовцы запустили дымовую завесу у здания сельсовета и водрузили на него андреевский флаг. Взяли в плен главу поселения, а жителей согнали на стадион, а тем, кто сопротивлялся, угрожали холостым оружием и наручниками. Кошмар закончился, когда в деревню прибыл сам Селивончик и объявил, что операция прошла успешно. Но жителям Николаевки игра совсем не понравилась. В итоге суд в Беларуси приговорил Селивончика к 3 годам заключения, но той же осенью он вышел по амнистии.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 17. Несколько минут назад Ирина с улицы Победы разгадала невероятный вопрос от радио Омега. Он звучал так. Дома чаще всего откладывают на потом замену именно этого предмета. Что не своевременно меняем? Зубную щетку, вот правильный ответ. Ирину поздравляем, она получает в подарок 2 билета в цирк. А нам с вами обязательно повезет завтра утром после 9 в игре «Невероятный вопрос» на радио Омега.
1: Реклама. В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikidotlt.ru.
7: Тольятти, встречай! С 27 июня гастроли легендарного цирка братьев Гертнер на парковке торгового центра «Акварель». Приглашаем вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальном сайте gertnerbros.ru.
8: ООО «Цирк Гертнер». Город Москва, Филевский бульвар, дом 9. ОГРН 517-77-46-128-786.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио Омега.
9: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. В Тольятти 10.02. Температура плюс 17. Днем ожидается 17-19 градусов дождь. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Условия семейной ипотеки не изменятся до 1 октября. Решение о корректировке программы будет принято не ранее этой даты, сообщает Минфин. В ведомстве отметили, что предложения по совершенствованию программы еще прорабатываются. Эту информацию также подтвердил вице-премьер Марат Хуснуллин. Ранее сообщалось, что условия программы изменятся с 1 июля. Сейчас семейная ипотека под 6% – самая массовая льготная программа. В Самаре снизился объем ввода жилья. Об этом сообщает агентство РИА. За прошлый год в Самаре построили всего 603 тысячи квадратных метров жилья. Снижение составило 2% по сравнению с 2024 годом. По этому показателю Самара оказалась на 64-м месте рейтинга. Всего в нем представлено 100 городов. Положительная динамика темпов роста жилищного строительства наблюдается в 46 городах. В Тольятти объем строительства увеличился на 57% по сравнению с результатами 2024-го. Но, несмотря на это, Автоград с объемом ввода менее 0,2 квадратного метра жилья на человека оказался среди аутсайдеров рейтинга. В лидерах Краснодар и Тюмень. В начале июля в Самарскую область придет экстремальная жара. В среду и четверг, 1 и 2 июля, воздух будет прогреваться до плюс 27 градусов. Повышение температуры будет сопровождаться дождями и грозами. В конце рабочей недели и в выходные синоптики прогнозируют безветренную погоду и до плюс 30. В пятницу солнечно и без осадков, в субботу местами пройдут небольшие дожди. Жара пойдет на спад в начале следующей недели. Вход через зарубежные сервисы на российские сайты отключат с 6 июля. Россиянам начали приходить соответствующие уведомления, пишет агентство РИА. В частности, сервис DoubleGIS предупреждает в СМС-сообщениях, что авторизация через зарубежные сервисы, такие как Apple ID и Google, на отечественных платформах станет недоступной из-за вступления в силу нового закона. Войти на российские сайты и в приложения можно будет только по российскому номеру телефона или через отечественные платформы. Сборная Германии впервые за 64 года сенсационно проиграла на старте плей-офф Мундиаля. Матч против Парагвая завершился в ничью 1-1, и исход встречи решила серия пенальти. Сборная Парагвая, обыграв немцев, вышла в 1/8 финала турнира, где встретится с победителем пары Франция-Швеция, матч которых состоится предстоящей ночью. Ранее в 1/8 вышла сборная Бразилии, обыграв Японию со счетом 2-1. Решающий мяч в этой встрече был забит в добавленное ко второму тайму время. Доллар на сегодня 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей и 65 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 17, днем будет облачно. Дождь, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура плюс 17-19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега. You shot me.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 12 минут 11, температура в Тольятти плюс 17. О том, что нового в мире моторов, расскажем прямо сейчас. Давайте позовем нашего автомобильного обозревателя.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Дефицит запчастей и повышение цен провоцируют рост краж автомобильных деталей. Антирейтинг возглавляют Екатеринбург, Москва и Питер. А наиболее безопасные регионы – это Ингушетия, Чечня, Тульская область и Ненецкий автономный округ. Статистика, которую публикует портал Old News, это данные страховщиков по автомобилям с полисами КАСКО. Владельцы отечественного автопрома КАСКО покупают реже. В том числе поэтому здесь в лидерах оказались иномарки. Среди легковых моделей главный объект внимания – марка Kia. Особенно модели Rio и Sorento. Далее идут Volkswagen, Polo и Tiguan, а также Renault, Logan, Sandero и Duster. Это бестселлеры прошлых лет, а оригинальные запчасти на них в жестком дефиците. Среди китайцев преступников чаще интересуют Havail Jolion, Havail M6, Geely Manjaro, Chery TD7 и Zeekr 001. Обычно воруют то, что можно быстро демонтировать. Зеркала, дворники, противотуманные фары и аккумуляторы. Но не редкость теперь кражи капотов, крыльев и оптики. Обратите внимание, половина подобных преступлений происходит во дворах.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 10.22, температура плюс 17. На радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Гипотеза о том, что человечество зародилось в тепле, поставлена под сомнение. Биологи из Рединского и Оксфордского университетов проанализировали ископаемую пыльцу и споры в местах находок древнейших приматов. Выяснилось, что наши далекие предки появились не в тропиках, а в суровом и холодном климате Северной Америки. Они добирались даже до полярного круга и выживали в арктических условиях, замедляя обмен веществ и впадая в спячку. Одним из таких первопроходцев был крошечный примат Тиярдина весом всего 30 граммов. Он питался насекомыми и фруктами. Вместо когтей у него развились ногти для лучшего сцепления с ветками. Именно климатические качели и суровые условия сыграли важную роль в эволюции приматов. Эта древняя способность приспосабливаться помогла выжить всей нашей линии. Так что, когда за окном будет ненастная погода, считайте это проверкой нашей генетической памяти.
4: Реклама. Гранит памяти. Качество на совесть. Изготовление и установка памятника от 15 дней. Подробности по телефону 417-900.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. 10.32 в Тольятти, температура плюс 17, днем ожидается 17-19 градусов, дождь. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак. Спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественную металлочерепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. В Евросоюзе начали обсуждать полный запрет на выдачу виз россиянам. По данным газеты «Известия», возможное ограничение рассматривает Еврокомиссия. Идею также поддерживает Великобритания. При этом эксперты указали, что европейский регулятор не сможет полностью запретить выдачу виз туристам из России из-за позиции стран Южной Европы. Российские банки будут строже оценивать доходы заемщиков. Новые правила заработают с 1 июля, сообщает РИА со ссылкой на экономистов. Теперь, если человек не сможет подтвердить доход, банк будет учитывать только 90% от заявленной суммы. Это нужно, чтобы точнее оценивать, сможет ли заемщик вернуть кредит. Сборные Бразилии, Парагвая и Марокко вышли в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Бразильцы со счетом 2-1 обыграли Японию. Парагвай и Марокко вышли в следующую стадию благодаря победе над Германией и Нидерландами, соответственно, в серии пенальти. За выход в четвертьфинал марокканцы сыграют с Канадой.
2: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 93-98-93.
3: Центр кровли.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 17, днем будет облачно. Дождь, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура плюс 17-19.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 10.41, температура плюс 17. На календаре вторник, 30 июня. Сегодня Международный день парламентаризма, Международный день астероида, а также Всемирный день соцсетей. В 1985 году, 30 июня, родился царь и бог мироплавания, 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс. Его историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
2: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти без 15.11. Температура плюс 17. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 июня 1985 года в американском городе Балтимор родился царь и бог мироплавания, единственный 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс. Он установил почти 40 мировых рекордов. Личные рекорды пловца сегодня уже побиты, но установленные в эстафетах еще сохраняются. Как выяснили ученые Вашингтонского университета, у Майкла Фелпса идеальное тело для спорта. Конвертирует всю пищу в энергию и мышцы. Размах его рук 188 см при росте 193. Крепкая и широкая грудная клетка позволяет ногам чувствовать меньше сопротивления воды. А размер ноги 47 с длиной ступни 30,5 см. Это сравнивают с длиной небольших ласт в 40 сантиметров. Когда Фелпс был действующим спортсменом, его тело при физнагрузках выделяло вдвое меньше молочной кислоты, чем у большинства профессиональных спортсменов. А еще у Майкла была невероятная программа тренировок. Ежедневно в воде 3 часа утром и 3 часа вечером, а еще 3 раза в неделю занятия в зале. Майкл Фелпс и сегодня поддерживает тело в пиковой физической форме. Уже больше 10 лет он играет в гольф и участвует в соревнованиях. Жена Николь родила ему 4 сыновей.
1: Радио Омега. Тольятти.

0: Радио «Омега».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 11, температура плюс 17. Говорят, что репетиторы по физике стали самыми высокооплачиваемыми в России. Читаем в этом в разделе новости на сайте 106.9 FM.ru. А через 4 минуты свежий выпуск новостей на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на www.106.9fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Омега. 12+. Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.01, температура плюс 17, днем ожидается 17-19 градусов, дождь. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Венгрия приостановила прием документов на визы в Самаре, Казани и Уфе. Об этом сообщается на сайте визового оператора VFS Global. В остальных регионах России прием заявлений на шенгенские визы продолжается в обычном режиме. В Ассоциации туроператоров России отметили, что, несмотря на новые ограничения, Венгрия остается одним из наиболее доступных направлений для получения шенгенской визы россиянами. Стандартный срок рассмотрения – около 3 недель. В Самарской области стартовала подготовка наблюдателей для участия в сентябрьских выборах. Сейчас идет сбор документов и заявок. В единый день голосования в регионе изберут депутатов Государственной и Губернской дум. В Самарской области чуть больше 1700 избирательных участков, на каждом из которых будет работать минимум один наблюдатель. С учетом трехдневного голосования 18, 19 и 20 сентября Общественная палата планирует подготовить 3000 наблюдателей. Обучение завершится до конца августа. Жара вернется в Самарскую область к выходным. Дожди будут идти до четверга включительно. Сегодня до плюс 22 и порывистый ветер. В среду прогнозируется комфортные плюс 20-25, в четверг до плюс 27. В пятницу выглянет солнце, столбики термометра будут стремиться к 30-градусной отметке. В расписании Крумыча появились прямые рейсы в Сухуми. Работать на этом направлении 16 июля будет авиакомпания Northwind. Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю по четвергам и воскресеньям. В Абхазию из Самары будут летать Боинги 737. Время в пути составит около 3 часов. Россияне потратили на подготовку к выпускному больше запланированного. Об этом заявили 3 из 5 участников исследования. У 32% итоговая сумма заметно превысила ожидания. Еще 28% заявили, что потратили немного больше первоначальных расчетов, пишет газета.ру. Помимо самого праздника, семьям пришлось учесть расходы на последний звонок, фотоальбомы, памятные сувениры учителям и наряд для ребенка. Сборная Бразилии обыграла команду Японии и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. После первого тайма японцы вели в счете 1-0. После начала второго отрезка бразильцы создали ряд опасных моментов у ворот соперника. Сравнять счет на 56-й минуте удалось Казимира. Итоговый счет в добавленное время установил Габриэл Мартинелли 2-1. В 1/8 финала бразильцы 5 июля сыграют против победителя встречи Кот-д'Ивуар Норвегия. Их матч пройдет сегодня вечером. Доллар на сегодня 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей и 65 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 17, днем будет облачно. Дождь, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура плюс 17-19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов, на часах 11.11, температура в Тольятти плюс 17. Сегодня утром Ирина с улицы Победы разгадала невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Дома чаще всего откладывают на потом замену именно этого предмета. Что не своевременно меняем? Зубную щетку – вот правильный ответ.
1: Я Ирина Косарева с улицы Победы. Разгадала невероятный вопрос на Радио Омега.
0: Ирину поздравляем, она получает в подарок 2 билета в цирк. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Впереди Алекс Уоррен, Fever Dream. А еще Чичерина, Блюдца уже через минуту на Радио Омега.
2: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Откройте двери в мир моушн-дизайна со знанием двух иностранных языков. Если вы мечтаете стать профессиональным дизайнером, получив зарубежную практику, то колледж СГБА создан специально для вас. Мы предлагаем вам пройти обучение у лучших специалистов в области дизайна, которые помогут вам развить свои навыки и научат применять их на практике. Подай заявку на поступление в СГБА по номеру 343-343.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Девочки смеются.
1: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
2: На одной волне 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. Алекс Уоррен, Fever Dream. 11:19. Температура в Тольятти плюс 17. Говорят, что фильм «Майкл» вновь возглавил российский кинопрокат. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9 FM.ru. Свежий выпуск новостей в 11:30, а еще впереди Брайан Адамс, Sunny и Scorpions Holiday. Через минуту на радио Омега.
1: Реклама. С 1 июля 2026 года семейную ипотеку ждут масштабные перемены. Не откладывайте решение о покупке. Только до конца июня снижаем ставку по семейной ипотеке в 1.5 раза на квартиры в жилом комплексе «Легенда». Удобные планировки, большие кухни-гостиные, своя котельная, благоустроенный двор, магазины рядом. Звоните и зафиксируйте ставку сегодня. ЖК «Легенда». Телефон в Самаре 846-379-2525.
2: Кредитор АО «Банк Дом РФ».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Изучите все условия кредита на сайте domrefbank.ru в разделе «Ипотека». Акция до 30 июня 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM – это радио Омега, музыка, которую мы любим. Enigma – Principles of Lust. 11:33, температура в Тольятти плюс 17, днем ожидается 17-19 градусов, дождь. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Ситуация на топливном рынке Самарской области постепенно выравнивается. Очереди на заправках сократились. Об этом заявил губернатор Вячеслав Федорищев. Напомню, на самарских АЗС действуют временные лимиты на продажу топлива, не более 40 литров бензина в одни руки. Более 2000 соотечественников приехали в Самарскую область за 2.5 года. Об этом сообщили в МВД. Люди возвращаются в рамках госпрограммы добровольного переселения. В Тольятти обновляют 3 фонтана. Работы ведутся у филармонии, в сквере «Маяк» и на площади перед драмтеатром «Колесо». Отставание от графика нет, основные этапы уже завершены. Больше половины жителей Самарской области систематически перерабатывают, выяснил сервис «Суперджоп». Исследование показало, что молодые специалисты чаще задерживаются на работе. Чаще всего о переработках заявляют курьеры. Наибольшее количество дополнительных часов приходится на медсестер, врачей, администраторов и воспитателей.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 17, днем будет облачно. Дождь, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура плюс 17-19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Yves La Roque – Rise Up. 11 часов 44 минуты. Температура в Тольятти плюс 17. Мы на пороге нового выпуска золотой коллекции радио Омега. Давайте почувствуем, что такое истинное удовольствие от встречи с лучшей музыкой минувших десятилетий. Lemar – If There's Any Justice. Enrique Iglesias – Rhythm Divine. А еще Европа – The Final Countdown. Через минуту на старте золотой коллекции радио Омега.
1: Реклама. В салоне тканей Альков поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
2: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Камбала желтоперая крупная 239,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио «Омега».

0: Neymar, If There's Any Justice в золотой коллекции Радио Омега среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 17. С вами Михаил Соколов, встречаемся завтра утром в 7 часов. А сегодня после 12 в нашей компании на Радио Омега Дмитрий Рожков. Хорошего дня вам, будьте здоровы!
1: Реклама. Тольятти, встречай! С 27 июня гастроли легендарного цирка братьев Гертнер на парковке торгового центра «Акварель». Приглашаем вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальном сайте gertnerbros.ru.
2: О, цирк Гертнер. Город Москва, Филевский бульвар, дом 9. УГРН 517-77-46-128-786.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио Омега.
3: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега, 106,9 FM, в Тольятти, 12 часов 1 минута, за окном плюс 18. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Продолжит мониторинг цен и наличие нефтепродуктов в регионах, поручил вице-премьер Александр Новак. Кроме того, необходимо отслеживать состояние логистических цепочек для формирования максимально полной картины по каждому региону. Об этом сообщили в кабинете министров по итогам совещания о ситуации на рынке топлива. Также вице-премьер Новак поручил регионам повысить эффективность распределения топлива. Президент Путин заявил, что запасы бензина в стране почти на уровне того же периода прошлого года. Накопленные объемы уже направляют на внутренний рынок. В Самарской области сейчас действуют временные лимиты на продажи бензина и дизельного топлива на АЗС. При этом, по заявлению региональных властей, ситуация постепенно выравнивается. Очереди на самарских заправках сократились. Российские таксисты стали реже выходить на работу из-за проблем с топливом. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. По их словам, многие водители стараются не брать дальние поездки и реже ездят в центр городов, опасаясь остаться без бензина. Это уже привело к нехватке машин и росту цен на такси. На ситуацию влияют очереди на заправках, ограничения на продажу топлива и рост расходов на бензин. Из-за этого таксисты тратят больше времени на заправку и успевают выполнить меньше заказов. Эксперты считают, что если проблемы с топливом сохраняться, дефицит такси в России может усилиться. Российские банки будут строже оценивать доходы заемщиков. Новые правила заработают с завтрашнего дня и в первую очередь затронут самозанятых, индивидуальных предпринимателей и людей с неофициальным доходом. Для них может уменьшиться доступная сумма кредита или вырасти вероятность отказа. Это нужно, чтобы точнее оценивать, сможет ли заемщик вернуть кредит. Для тех, кто подтверждает доход официальными документами, условия практически не изменятся. В начале июля в Самарскую область придет экстремальная жара. В среду и четверг, 1 и 2 июля, соответственно, воздух будет прогреваться до плюс 27. Повышение температуры будет сопровождаться дождями, грозами. В конце рабочей недели и в выходные синоптики прогнозируют безветренную погоду и до плюс 30. В пятницу солнечно и без осадков, в субботу местами пройдут небольшие дожди. Жара пойдет на спад в начале следующей недели. Россиянам следует заранее подавать документы на оформление Шенгена. Так, в Российском союзе туриндустрии прокомментировали очередные новшества со стороны стран ЕС. В частности, Испания увеличила срок оформления виз до 45 дней с момента поступления документов в консульство. Ранее это занимало 3-4 недели. Кроме того, Венгрия приостановила прием документов на визы в Казани, Уфе и Самаре. Доллар на сегодня 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей и 65 копеек.
0: На Радио Омега прогноз погоды на завтра, 1 июля, в среду, в Тольятти ожидается переменная облачность, ночью и рано утром возможен местами дождь, днем преимущественно без осадков, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 17, завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Тольятти 18 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Хит на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик Единение».
2: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: Португал The Man на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего продолжения дня на календаре. Вторник, 30 июня. О 10 любопытнейших фактах, о том, что известно нам и как кинза, и как кориандр, Анна Романова расскажет в предстоящие 5 минут на 106.9 FM. Немного раньше послушаем Мурата Насырова на радио Омега.
1: Реклама.
2: Мама, привет, я в Миндале. Тут пломбир «Белая долина» и эскимо в шоколаде от Сампо отдают за бесценок. Да всего за 29,99. Беру 100 штук, освобождай морозилку.
3: Во всех супермаркетах «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
4: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника, собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио Омега.

0: Мурат Насыров на радио Омега, там, где музыка прежде всего. Впереди у нас The Weeknd, суперхит I'm Creepin'. А сейчас встречаем Анну Романову на радио Омега 106.9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: В Европе эту траву называют кориандром. В России она известна как кинза. Кто-то ее обожает, а кто-то просто терпеть не может. И этому есть научное объяснение. Сегодня кинза. Слово «кинза» пришло в русский язык из грузинского. В свою очередь, грузинское слово «кинзи» восходит к древнеармянскому корню «гинз», что переводится как «круглые», семена кориандра круглые. В России сложилось четкое гастрономическое разделение. Зелень этого растения называют кинзой, а высушенные семена – кориандром. Старейшие археологические свидетельства использования кориандра обнаружены в неолитической пещере Нахаль-Химар в Израиле. Там были найдены обугленные семена кориандра возрастом 8000 лет. В Древнем Египте кинзу не ели, так как в диком виде она там не росла. Семена кориандра упоминаются в медицинском папирусе Эберса 1500 года до н.э. как ценный ингредиент фармакопеи и лечебной парфюмерии. В Древней Греции кинзу тоже выращивали главным образом для производства благовоний и жидких духов, а не для еды. На территорию современной России кориандр попал очень давно с караванами из Азии, но веками считался злостным сорняком. Только в 19 веке граф Петр Апраксин привез семена кориандра из Испании и принудил крестьян Воронежской губернии засевать ими поля. Кинзу нельзя сажать рядом с фенхелем и укропом. Выделяемые корнями кориандры вещества угнетают рост соседних зонтичных растений, замедляя их развитие. Так что кинза, в общем, и правда сорняк. Мыльный вкус кинзы, который чувствуют некоторые люди, не вымысел. Так воспринимают кинзу носители мутации в гене OR6A2. Для них кинза является абсолютно несъедобной. Химические соединения, похожие на те, что содержатся в кинзе, действительно используют при производстве мыла. И точно такие же химические соединения действительно выделяют некоторые виды лесных клопов. Само слово «кориандр» происходит от древнегреческого «корис», что буквально переводится как «клоп». Кинзу очень любят в Азии. Ее часто добавляют в супы и просто к рису. Единственная азиатская страна, которая категорически не принимала кинзу ни в каком виде, это Япония. Кинза не входит ни в один традиционный рецепт, так как ее запах ассоциировался у японцев исключительно с грязным ручным трудом. Кинзу ели, ну, разве что совсем нищие. И что на первом месте? В Англии 19 века слово «кориандр» на знаменитом лондонском уличном сленге «кокни» означало наличные деньги или монеты. Фраза «cough up that coriander» – «накашляй-ка мне кориандру» переводилась как «гони монету».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Омега. Музыкальный пульс Тольятти.

0: Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Зиверт на радио Омега. Всегда хорошая музыка. В третьей половине первого. В продолжении часа на 106.9 FM. Примерно 15 минут музыки нон-стоп. Тедди Свимс на подходе. Мистер Ноутал. А сейчас на радио Омега. Краткий выпуск новостей. Руслан Химчак. Спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественные металлы.

0: оператора VFS Global. В остальных регионах визовые центры Венгрии работают штатно. Условия семейной ипотеки не изменятся до 1 октября. Решение о корректировке программы будет принято не ранее этой даты, об этом сообщил Минфин. В начале июля в Самарскую область придет экстремальная жара. В среду и четверг, 1-2 июля, воздух будет прогреваться до плюс 27. В конце рабочей недели и в выходные синоптики прогнозируют безветренную погоду и до плюс 30. Море на пляжах Анапы затянуло тиной. Также отдыхающие жалуются на неприятный запах от воды. При этом специалисты отмечают рост спроса на отдых в Анапе почти на 70% в сравнении с июнем прошлого года. Причиной такого роста называются привлекательные цены.
1: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
2: Центр кровли.
3: На радио «Омега» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. В среду 1 июля в Тольятти ожидается переменная облачность. В ночные и утренние часы местами возможен дождь. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 17. Завтра днем до плюс 23-25. Сейчас в Тольятти 18 градусов.
1: Реклама. Акция от производителя перчаток «Политекс». Перчатки по себестоимости на Заставной 26А. Спешите, ниже цен уже не будет. На крупный опт дополнительные скидки. Подробности по телефону 55-89-85.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Омега».

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Маяк».

0: Ариана Гранде, радио Омега, меньше слов, больше музыки. Впереди на 106.9 FM, буквально через минуту, хиты, проверенные временем из золотой коллекции радио Омега. В этом отрезке мы услышим Эрос Рамазотти, песню Роксет «How do you do» и Джорджа Майкла «Faith».
1: Реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на www.106.9fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Омега. 12+.
3: Поступи в колледж СГБА и обеспечь себе успех. Тебе гарантировано получение специальности, государственный диплом, два иностранных языка и дальнейшее обучение в Италии. Твое будущее – это высокооплачиваемая профессия, работа в крупных корпорациях в России и Европе. Продолжение обучения в университетах Европы бесплатно. СГБА. Номер набери. 343-343.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Изготовление и установка памятника от 15 дней. Подробности по телефону 417-900.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на радио.

0: Радио Омега, 106,9 FM, в Тольятти, 13:01, за окном плюс 18. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Ситуация на топливном рынке Самарской области постепенно выравнивается. Очереди на заправках сократились. Об этом заявил губернатор Вячеслав Федорищев. По его словам, на отдельных заправках фиксируются завышенные цены. Но там, где это происходит, в скором времени власти ожидают позитивных изменений. Напомню, в губернии действуют временные лимиты на продажу топлива. Самарские АЗС отпускают не более 40 литров бензина или до 100 литров дизеля в одни руки. Запрещена продажа топлива в канистры. Еврокомиссия обсуждает возможность полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России в ЕС. Об этом заявил европейский источник, отметив, что инициатива рассматривается совместно со странами Евросоюза. При этом сроки принятия возможного решения пока не называются. А достижение единой позиции среди всех стран ЕС остается под вопросом. Между тем, у россиян за год интерес к турпоездкам страны Азии вырос более чем в 2 раза, пишет «Известия». Дожди в Самарской области прекратятся перед выходными. Сегодня, в последний день июня, в регионе будет сыро, пасмурно, местами прогнозируется сильный дождь, гроза, возможен град. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Температура составит плюс 17-20 градусов. Завтра, 1 июля, дожди продолжатся и будут идти до вечера четверга. При этом завтра потеплеет до плюс 25, в четверг до плюс 28 градусов. В пятницу ветер стихнет, выглянет солнце, воздух прогреется до плюс 30. Аналогичная температура прогнозируется на выходные. Дожди вернутся в регион в субботу и снова на несколько дней. Жара спадет в начале следующей недели. Определилась первая пара 1/8 финала чемпионата мира по футболу. 4 июля сборная Марокко сыграет против Канады. В 1/16 марокканцы в серии послематчевых пенальти победили сборную Нидерландов, а Канада ранее с минимальным счетом обыграла ЮАР. Между тем, власти Парагвая объявили сегодня национальный выходной и праздничный день в честь победы сборной страны над Германией в 1/16 финала Мундиаля. Соответствующий указ подписал президент Сантьяго Пенья. Сборная Парагвая обыграла Германию в серии пенальти и впервые за долгое время пробилась в 1/8 финала. Также в следующую стадию прошла Бразилия, обыгравшая японцев со счетом 2-1. Доллар на сегодня 77 рублей 75 копеек. Евро 88 рублей и 65 копеек.
0: На Радио Омега прогноз погоды на завтра, 1 июля, в среду, в Тольятти ожидается переменная облачность. Ночью и рано утром возможен местами дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 17, завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Тольятти 18 градусов.
2: 5 песен о любви на Радио Омега украсят ваш день.
3: На Радио Омега 5 песен о любви.
0: В нашей сегодняшней традиционной романтической подборке на Радио Омега Элтон Джон, Эдвард Май, Вика Жигулина, Stereo Love, группа Чайф и еще раньше свежий суперхит Зейна, Die For Me и No Doubt, Don't Speak. Прямо сейчас в 5 песнях о любви на Радио Омега 106,9 FM.

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: У нас две новости – хорошая и плохая.
4: Ну, давай плохую.
3: Роз больше не будет.
4: Ну, елы-палы. А хорошее?
3: Тотальная распродажа тысяч роз со скидками от 20 до 50%.
5: Ничего себе!
6: До 1 июля в питомнике «Елы-палы» элитные сорта роз мировой селекции по суперценам. Роз больше не будет. И таких скидок тоже. «Елы-палы» – подстёбки «Фермерская 14А».
7: Кто выпускник? От обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться! Пора учиться! Колледж управления и экономики ждет тебя! Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия. Курчатова, 16. Телефон 36 18 18.
8: Телефон рекламной службы 510 210.
9: Радио

0: На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. В среду 1 июля в Тольятти ожидается переменная облачность. В ночные и утренние часы местами возможен дождь. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 17, завтра днем до плюс 23-25. Сейчас в Тольятти 18 градусов.
1: Реклама. Выгодные скидки на большие объемы закупок и бесплатная доставка от производителя перчаток и спецодежды «Политекс» на Заставной 26А. Спешите, ниже цены уже не будет. Подробности по телефону 55 89 85.
2: Тольятти, 106,9 FM. Радио «Америка».

0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Мэдисон Марс на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Далее на 106.9 вам тройка песен из золотой коллекции радио Омега. Услышим дуэт Моджо, Лэйди, балладу певца Сила Крейзи и Бобби Макферрина.
1: Реклама.
2: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз». Это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Корм «Хаппи Лаппи» для взрослых кошек 700 грамм, 170,90. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
8: Тольятти, встречай! С 27 июня гастроли легендарного цирка братьев Гертнер на парковке торгового центра «Акварель». Приглашай вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальном сайте gertnerbros.ru.
9: О, цирк Гертнер. Город Москва, Филевский бульвар, дом 9. ОГРН 517-77-46-128-786.
10: Любишь путешествовать? А еще здорово справляешься с нестандартными ситуациями? Твоя профессия – менеджер по туризму и гостеприимству. Приходи после 9 класса учиться в колледж СГБА и стажируйся за рубежом. Изучай два иностранных языка с носителями и формируй успешное окружение. Становись настоящим профессионалом в области гостеприимства и заботы вместе с СГБА. Номер набери 343-343.
11: Телефон рекламной службы 510-210.
12: Радио Омега.

0: Реклама.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
3: Это лето будет вкусным. Супермаркетом «Пеликан». Только 16 по 30 июня всеми любимой эскимо в шоколаде от Сампо стоит всего 29,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
4: С 1 июля 2026 года семейную ипотеку ждут масштабные перемены. Не откладывайте решение о покупке. Только до конца июня снижаем ставку по семейной ипотеке в 1.5 раза на квартиры в жилом комплексе «Легенда». Удобные планировки, большие кухни-гостиные, своя котельная, благоустроенный двор, магазины рядом. Звоните и зафиксируйте ставку сегодня. ЖК «Легенда». Телефон в Самаре 846-379-2525.
5: Кредитор АО «Банк Дом РФ».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита на сайте domrefbank.ru в разделе «Ипотека». Акция до 30 июня 2026 года.
7: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.
10: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 1 июля, в среду, в Тольятти ожидается переменная облачность. Ночью и рано утром возможен местами дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 17, завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Тольятти 18 градусов.
0: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Адриана Челентана на радио Омега. Золотые хиты. Впереди тройка хороших песен на 106.9 FM. Михей Джуманджи на подходе. Туда. Меньше, чем через минуту на радио Омега. Нашей компании Дмитрий Рожков. Рад вас приветствовать.
2: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
4: Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево» 82,5% жирности, всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 417-900.
3: Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikidotlt.ru.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
6: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Всегда хорошая музыка. На радио Омега.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: Группа Savage Garden на радио Омега, там, где музыка прежде всего и где через минуту примерно мы начнем слушать хиты из золотой коллекции радио Омега. Это тройка лучших песен разных прошедших десятилетий. В этом отрезке Madonna, Jump, Fields of Gold, Sting и Bad Boys Blue.
1: Реклама.
2: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. «Ангелы чистоты» ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
1: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество. Ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство. Профнастил. Черепица. Надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Звоните 69-62-85.
3: Центр кровли.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Реклама.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
2: На ринге шоколадный гигант от Сампо. Огромный размер, супер вкус и нокаут для цен. Всего 59,99 за мегапорцию. Хватит на всех. Ищите главный хит лета во всех супермаркетах «Миндаль». «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов. На радио Омега прогноз погоды на завтра, 1 июля, в среду, в Тольятти ожидается переменная облачность. Ночью и рано утром возможен местами дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 17, завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Тольятти 18 градусов.
1: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Хай-фай на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. С вами Дмитрий Рожков. Добрый день. Далее на 106.9 FM. Свежий суперхит Оливии Дин. So easy. Уже через минуту на радио Омега.
1: Реклама. Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз». Это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
2: Это лето будет вкусным. Супермаркетом «Пеликан». Только 16 по 30 июня. Масло сливочное 82,5% вкуснотеево. Стоит всего 199,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
3: Тольятти, встречай! С 27 июня гастроли легендарного цирка братьев Гертнер на парковке торгового центра «Акварель». Приглашаем вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальном сайте gertnerbros.ru.
4: О, цирк Гертнер. Город Москва, Филевский бульвар, дом 9. ОГРН 517-77-46-128-786.
5: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на www.106.9fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Омега. 12+.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: Реклама.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
3: С 1 июля 2026 года семейную ипотеку ждут масштабные перемены. Не откладывайте решение о покупке. Только до конца июня снижаем ставку по семейной ипотеке в 1.5 раза на квартиры в жилом комплексе «Легенда». Удобные планировки, большие кухни-гостиные, своя котельная, благоустроенный двор, магазины рядом. Звоните и зафиксируйте ставку сегодня. ЖК «Легенда». Телефон в Самаре 846-379-2525.
4: Кредитор АО «Банк Дом РФ».
5: Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
4: Изучите все условия кредита на сайте domrfbank.ru в разделе «Ипотека». Акция до 30 июня 2026 года.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM.

0: на радио Омега. Погода на завтра, в среду, 1 июля, в Тольятти переменная облачность ожидается. В ночные и утренние часы возможен дождь местами. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 17, завтра днем 23-25 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 18.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Парадизио на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Продолжение часа на 106.9 FM. Золотая коллекция радио Омега. Стройкой лучших хитов минувших десятилетий. Jam & Spoon в этом отрезке. Set Me Free. Everything's Gonna Be Alright от Sweetbox и Modern Talking.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: У нас две новости – хорошая и плохая.
5: Ну, давай плохую.
4: Роз больше не будет.
5: Ну, ёлы-палы. А хорошее?
4: Тотальная распродажа тысяч роз со скидками от 20 до 50%.
6: Ничего себе!
7: До 1 июля в питомнике «Ёлы-палы» элитные сорта роз мировой селекции по суперценам. Роз больше не будет. И таких скидок тоже. «Ёлы-палы» – подстёбки «Фермерская 14А».
8: Логика и эффективность – твои главные качества. Ты умеешь расставлять приоритеты, делегировать и делать параллельно несколько дел. Кажется, ты прирожденный логист. Такие люди нужны в любой компании. Приходи в колледж СГБА за иностранными языками и профессией, и ты будешь работать логистом в международных компаниях. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343 и реализуй свою мечту.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
1: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда. Специальности: пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия: Курчатова, 16. Телефон 36 18 18.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
5: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио «Омега» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. В среду 1 июля в Тольятти ожидается переменная облачность. В ночные и утренние часы местами возможен дождь. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 17. Завтра днем до плюс 23-25. Сейчас в Тольятти 18 градусов.
2: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Хит на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик Единение».
2: Реклама. В историческом сердце города, старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Единение».

0: Get AC на радио Омега. Музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, желаю удачного дня. 10 минут любимой музыки нон-стоп. Впереди на 106.9 FM Константина Никольского услышим уже скоро. Его легендарный хит «Музыкант».
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: Реклама. Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево» 82,5% жирности, всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikido.tlt.ru.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде на завтра. В среду, 1 июля, в Тольятти переменная облачность ожидается. В ночные и утренние часы возможен дождь местами. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 17, завтра днем 23-25 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 18.
1: Радио Омега. Тольятти. 100.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Марк Алманд на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Через минуту примерно на 106.9 FM золотая коллекция радио Омега. Три главных хита разных десятилетий. Услышим Элли Голдинг, Love Me Like You Do, Turn Back Time от группы Аква и Майкла Джексона.
1: Реклама. Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на jaluzinsk.ru.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 417-900.
3: Как мы росли. Лето, мама зовет домой, и дома ждет вкусный бутерброд с нутеллой. Вспомните сами и подарите незабываемые моменты своим детям. Шоколадной пастой «Нутелла». В супермаркетах «Миндаль». Шоколадная паста «Нутелла» 350 граммов. Всего 399,99. «Миндаль». Делаем бесценные моменты вкуснее.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама.
1: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. «Ангелы чистоты» ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
2: Справедливость – твой конек? Твоей энергии хватает на помощь тем, кто в ней нуждается? Твоя профессия – юрист? Поступай после 9 и 11 класса в колледж «Современная гуманитарная бизнес-академия». Изучай 2 иностранных языка, работай за рубежом и получай востребованную профессию. Становись юристом и работай в любой точке мира. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
0: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов. На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки акции каждый день. Ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. 1 июля в среду в Тольятти переменная облачность ожидается, ночью и рано утром. Местами дождь возможен, днем преимущественно без осадков, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 17, завтра днем до 23-25 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 18.
1: Реклама. Ультрамодный и ультравкусный напиток Милкис во всех супермаркетах Миндаль. Баночка 250 миллилитров, всего за 69,99. Будь в тренде, наслаждайся летом. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
2: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Кит на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик Единение».
2: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: Николай Носков на радио «Омега». Золотые хиты. А совсем скоро кое-что из новенького послушаем на 106.9 FM. Свежий суперхит Леони и Калама Скотта «Stay» уже через минуту на радио «Омега». С вами Дмитрий Рожков. Приятнейшего вечера вам.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз». Это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
4: Тольятти, встречай! С 27 июня гастроли легендарного цирка братьев Гертнер на парковке торгового центра «Акварель». Приглашаем вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальном сайте gertnerbros.ru.
5: О, цирк Гертнер. Город Москва, Филевский бульвар, дом 9. ОГРН 517-77-46-128-786.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
3: У нас две новости, хорошая и плохая.
4: Ну, давай плохую.
3: Роз больше не будет.
4: Ну, елы-палы. А хорошая?
3: Тотальная распродажа тысяч роз со скидками от 20 до 50%.
5: Ничего себе!
6: До 1 июля в питомнике «Елы-палы» элитные сорта роз мировой селекции по суперценам. Роз больше не будет. И таких скидок тоже. «Елы-палы», подстёбки, фермерская, 14А.
7: Нравятся иностранные языки и чувства, когда твои идеи влияют на судьбы людей? А твоя улыбка отражается в благодарных глазах? Твоя профессия – преподаватель иностранных языков. Приходи после 9 и 11 класса в колледж СГБА и становись профессионалом самой актуальной профессии 21 века. Открывай свою школу иностранных языков после окончания СГБА. Номер набери 343-343.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14. В среду 1 июля в Тольятти ожидается переменная облачность. В ночные и утренние часы местами возможен дождь. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 17, завтра днем до плюс 23-25. Сейчас в Тольятти 18 градусов.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Band Lane, радио Омега, там, где музыка прежде всего, и где уже через минуту зазвучат песни из золотой коллекции радио Омега. Мы послушаем Anastasia Left Outside Alone, Адриана Челентано чуть раньше, а также баллада Танит Сикарам, Twist in My Sobriety.
1: Реклама.
2: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое «Игрушка», пломбир ванильный без заменителя молочного жира. 64,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
4: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Телефон рекламной службы 510 210.
2: Радио Омега.

0: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД Ленинский, первый этаж. ТЦ Миндаль, второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
1: С 1 июля 2026 года семейную ипотеку ждут масштабные перемены. Не откладывайте решение о покупке. Только до конца июня снижаем ставку по семейной ипотеке в 1.5 раза на квартиры в жилом комплексе «Легенда». Удобные планировки, большие кухни-гостиные, своя котельная, благоустроенный двор, магазины рядом. Звоните и зафиксируйте ставку сегодня. ЖК «Легенда». Телефон в Самаре 846-379-2525.
2: Кредитор АО «Банк Дом РФ».
1: Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
2: Изучите все условия кредита на сайте domrfbank.ru в разделе «Ипотека». Акция до 30 июня 2026 года.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио «Омега» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. В среду 1 июля в Тольятти ожидается переменная облачность. В ночные и утренние часы местами возможен дождь. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 17. Завтра днем до плюс 23-25. Сейчас в Тольятти 18 градусов.
2: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Радио «Омега». Тольятти.

0: Собелов на радио Омега. Всегда хорошая музыка. С вами Дмитрий Рожков. Добрый вечер. Впереди у нас парочка отличных песен. Dire Straits уже буквально через минуту на радио Омега.
1: Реклама. В историческом сердце города, старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Созаединение».
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Изготовление и установка памятника от 15 дней. Подробности по телефону 417-900.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
3: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 8 тысяч лет. В Древнем Египте кинзу не ели, так как в диком виде она там не росла. Семена кориандра упоминаются в медицинском папирусе Эверса 1500 года до нашей эры, как ценный ингредиент фармакопии и лечебной парфюмерии. В Древней Греции кинзу тоже выращивали главным образом для производства благовоний и жидких духов, а не для еды. На территорию современной России кориандр попал очень давно с караванами из Азии, но веками считался злостным сорняком. Только в XIX веке граф Петр Апраксин привез семена кориандра из Испании и принудил крестьян Воронежской губернии засевать ими поля. Кинзу нельзя сажать рядом с фенхелем и укропом. Выделяемые корнями кориандра вещества угнетают рост соседних зонтичных растений, замедляя их развитие. Так что кинза, в общем, и правда сорняк. Мыльный вкус кинзы, который чувствуют некоторые люди, не вымысел. Так воспринимают кинзу носители мутации в гене OR6A2. Для них кинза является абсолютно несъедобной. Химические соединения, похожие на те, что содержатся в кинзе, действительно используют при производстве мыла. И точно такие же химические соединения действительно выделяют некоторые виды лесных клопов. Само слово «кориандр» происходит от древнегреческого «корис», что буквально переводится как «клоп». Кинзу очень любят в Азии. Ее часто добавляют в супы и просто к рису. Единственная азиатская страна, которая категорически не принимала кинзу ни в каком виде, это Япония. Кинза не входит ни в один традиционный рецепт, так как ее запах ассоциировался у японцев исключительно с грязным ручным трудом. Кинзу ели, ну, разве что совсем нищие. И что на первом месте? В Англии XIX века слово «кориандр» на знаменитом лондонском уличном сленге «кокни» означало «наличные деньги или монеты». Фраза «go up that coriander» – «накашляй-ка мне кориандру» переводилась как «гони монету».
1: Горячая десятка Анны Романовой. Радио «Омега». Тольятти, 106,9 FM.

0: Группа «Танцы минус» на радио «Омега». Музыка, которую мы любим. Дальше на 106.9 FM. Подборка лучших песен разных десятилетий из золотой коллекции радио «Омега». В этом отрезке «Rixton», «Man, My Broken Heart», баллада «What's a Woman Without a Man» от «Байкондиас» и «Бананарама».
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение». Во всех магазинах!

0: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на www.106.9fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Омега. 12+. Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.

0: Реклама.
1: С 1 июля 2026 года семейную ипотеку ждут масштабные перемены. Не откладывайте решение о покупке. Только до конца июня снижаем ставку по семейной ипотеке в 1,5 раза на квартиры в жилом комплексе «Легенда». Удобные планировки, большие кухни-гостиные, своя котельная, благоустроенный двор, магазины рядом. Звоните и зафиксируйте ставку сегодня. ЖК «Легенда». Телефон в Самаре 846-379-2525.
2: Кредитор АО «Банк Дом РФ».
1: Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
2: Изучите все условия кредита на сайте domrfbank.ru в разделе «Ипотека». Акция до 30 июня 2026 года.
3: Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность экономика плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери. 343-343.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио «Омега» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. В среду 1 июля в Тольятти ожидается переменная облачность. В ночные и утренние часы местами возможен дождь. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 17. Завтра днем до плюс 23-25. Сейчас в Тольятти 18 градусов.
2: Реклама. Выгодные скидки на большие объемы закупок и бесплатная доставка от производителя перчаток и спецодежды «Политекс» на Заставной 26А. Спешите, ниже цены уже не будет. Подробности по телефону 55-89-85.
3: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик Единение».
2: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: Алло, Макс, на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. В предстоящие 10 минут на 106.9 FM любимые хиты без перерывов. На подходе Юлия Савичева. «Прости за любовь» через пару минут на радио Омега. С вами Дмитрий Рожков. Желаю вам отличного вечера.
1: Реклама.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
4: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
5: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
6: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
5: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
6: Записывай. 93-98-93.
7: Центр Кровли.
8: Ультрамодный и ультравкусный напиток Милкис во всех супермаркетах «Миндаль». Баночка 250 мл всего за 69,99. Будь в тренде. Наслаждайся летом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
9: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
10: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А. В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
2: С 1 июля 2026 года семейную ипотеку ждут масштабные перемены. Не откладывайте решение о покупке. Только до конца июня снижаем ставку по семейной ипотеке в 1.5 раза на квартиры в жилом комплексе «Легенда». Удобные планировки, большие кухни-гостиные, своя котельная, благоустроенный двор, магазины рядом. Звоните и зафиксируйте ставку сегодня. ЖК «Легенда». Телефон в Самаре 846-379-2525.
3: Кредитор АО «Банк Дом РФ».
2: Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
3: Изучите все условия кредита на сайте domrefbank.ru в разделе «Ипотека». Акция до 30 июня 2026 года.
4: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио «Омега».

0: Пинк на радио Омега. Там, где музыка прежде всего, и где через пару минут мы будем слушать с вами хиты золотой коллекции радио Омега. В подборке этого часа Кристиан Леон Тью, Story of My Life, Wild World группы Mr. Big и Сандра.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево» 82,5% жирности, всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
4: Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikidotlt.ru.
5: Тольятти, встречай! С 27 июня гастроли легендарного цирка братьев Гертнер на парковке торгового центра «Акварель». Приглашаем вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальном сайте gertnerbros.ru.
6: О, цирк Гертнер. Город Москва, Филевский бульвар, дом 9. ОГРН 517-77-46-128-786.
7: Интернет-маркетолог. Тебе интересно продвигать бизнес в интернете? Твоя мечта работать в социальных сетях? Уникальное предложение для активных и целеустремленных в колледже СГБА. Специальность интернет-маркетолог плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
8: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама.
1: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети «Лига» при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал» – второй этаж. ТЦ «Хитон» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. Ангелы чистоты ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
4: У нас две новости, хорошая и плохая.
5: Ну давай плохую.
4: Роз больше не будет.
5: Ну, ёлы-палы. А хорошее?
4: Тотальная распродажа тысяч роз со скидками от 20 до 50%.
6: Ничего себе!
7: До 1 июля в питомнике «Ёлы-палы» элитные сорта роз мировой селекции по суперценам. Роз больше не будет. И таких скидок тоже. «Ёлы-палы» подстёпки «Фермерская 14А».
3: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.
8: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 20 часов. На радио Омега прогноз погоды на завтра, 1 июля, в среду, в Тольятти ожидается переменная облачность. Ночью и рано утром возможен местами дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 17, завтра днем плюс 23-25.
1: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Хит на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик Единение».
2: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранить традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Новую систему дезинфекции внедряют разработчики Hyundai Kia. Это плазменные лампы дальнего диапазона ультрафиолетового излучения. Теперь электроника может дезинфицировать салон прямо во время движения и в присутствии пассажиров. Прежние ультрафиолетовые решения использовались в закрытых боксах, так как опасны для глаз и кожи. Корейские инженеры применили излучение особого спектра длиной до 230 нанометров. Эти волны не могут проникать глубже верхнего слоя человеческой кожи, но при этом разрушают вирусы и бактерии. Тесты подтверждают, что в замкнутом пространстве автомобиля высокая концентрация аллергенов и микробов. Особенно это касается испарителей и кондиционеров, откуда споры летят напрямую в салон. А водительское кресло и багажник по уровню бактериального загрязнения часто опережают поверхности в общественных санузлах. Новая система за полчаса дезинфицирует салон, попутно убирая неприятные запахи. В первую очередь Hyundai и Kia планируют использовать технологию в автобусах, минивэнах и автомобилях премиум-класса.
0: Реклама.

0: На ринге шоколадный гигант от Сампо. Огромный размер, супервкус и нокаут для цен. Всего 59,99 за мегапорцию. Хватит на всех. Ищите главный хит лета во всех супермаркетах «Миндаль». «Миндаль» – делаем лето вкуснее.
1: Тольятти, встречай! С 27 июня гастроли легендарного цирка братьев Гертнер на парковке торгового центра «Акварель». Приглашай вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальном сайте gertnerbros.ru.
2: ООО «Цирк Гертнер», город Москва, Филевский бульвар, дом 9, ОГРН 517-77-46-128-786.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.
1: Oh, Father, tell me.

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын», первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. Ангелы чистоты ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: В Европе эту траву называют кориандром. В России она известна как кинза. Кто-то ее обожает, а кто-то просто терпеть не может. И этому и есть научное объяснение. Сегодня кинза. Слово «кинза» пришло в русский язык из грузинского. В свою очередь, грузинское слово «кинзи» восходит к древнеармянскому корню «гинз», что переводится как «круглые», семена кориандра круглые. В России сложилось четкое гастрономическое разделение. Зелень этого растения называют кинзой, а высушенные семена – кориандром. Старейшие археологические свидетельства использования кориандра обнаружены в неолитической пещере Нахаль-Химар в Израиле. Там были найдены обугленные семена кориандра возрастом 8000 лет. В Древнем Египте кинзу не ели, так как в диком виде она там не росла. Семена кориандра упоминаются в медицинском папирусе Эверса 1500 года до нашей эры как ценный ингредиент фармакопеи и лечебной парфюмерии. В Древней Греции кинзу тоже выращивали главным образом для производства благовоний и жидких духов, а не для еды. На территорию современной России кориандр попал очень давно с караванами из Азии, но веками считался злостным сорняком. Только в XIX веке граф Петр Апраксин привез семена кориандра из Испании и принудил крестьян Воронежской губернии засевать ими поля. Кинзу нельзя сажать рядом с фенхелем и укропом. Выделяемые корнями кориандра вещества угнетают рост соседних зонтичных растений, замедляя их развитие. Так что кинза, в общем, и правда сорняк. Мыльный вкус кинзы, который чувствуют некоторые люди, не вымысел. Так воспринимают кинзу носители мутации в гене OR6A2. Для них кинза является абсолютно несъедобной. Химические соединения, похожие на те, что содержатся в кинзе, действительно используют при производстве мыла. И точно такие же химические соединения действительно выделяют некоторые виды лесных клопов. Само слово «кориандр» происходит от древнегреческого «корис», что буквально переводится как «клоп». Кинзу очень любят в Азии. Ее часто добавляют в супы и просто к рису. Единственная азиатская страна, которая категорически не принимала кинзу ни в каком виде, это Япония. Кинза не входит ни в один традиционный рецепт, так как ее запах ассоциировался у японцев исключительно с грязным ручным трудом. Кинзу ели, ну, разве что совсем нищие. И что на первом месте? В Англии 19 века слово «кориандр» на знаменитом лондонском уличном сленге «кокни» означало наличные деньги или монеты. Фраза «go up that coriander» — «накашляй-ка мне кориандру» переводилась как «гони монету».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда. Специальности: пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия: Курчатова, 16. Телефон 36 18 18.
4: Телефон рекламной службы 510 210.
5: Радио

0: Реклама.
1: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
2: Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikido.tlt.ru.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
0: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра. В среду, 1 июля, в Тольятти переменная облачность ожидается. В ночные и утренние часы возможен дождь местами. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 17, завтра днем 23-25 градусов.
2: СМИ «Радио Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: «Радио Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама.
1: Тольятти, встречай! С 27 июня гастроли легендарного цирка братьев Гертнер на парковке торгового центра «Акварель». Приглашаем вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальном сайте gertnerbros.ru.
2: О, цирк Гертнер. Город Москва, Филевский бульвар, дом 9. ОГРН 517-77-46-128-786.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: 6,9 FM. В Тольятти 22 часа. На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 1 июля, в среду, в Тольятти ожидается переменная облачность. Ночью и рано утром возможен местами дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 17, завтра днем плюс 23-25.
1: СМИ радио «Омега» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Вен, ваше стремление к гармонии и равновесию может казаться неосуществимым. Будет много мелких препятствий и недоразумений. Тельцы, больше всего нервов придется потратить в семье, будьте великодушны, и большинство конфликтов быстро сойдет на нет. Близнецы, вас могут попытаться подкупить лестью или подарками, возможно, эмоциональные качели. Раки, берегитесь инстинкта собственника, он может здорово подпортить ваши отношения с близкими. Львы, возможно, тревога и дискомфорт, но именно они переведут ваши мысли в конструктивные русла и заставят начать что-то делать. Девы, день обостренной интуиции. Вы издалека увидите попытки вас обмануть или запугать. Весы, день подстройки под других, и такая жертвенность принесет вам гораздо больше выгоды, чем деловой напор. Скорпионы, вы увидите альтернативу там, где, казалось бы, не было вообще никаких вариантов. Это день выхода из тупика. Стрельцы, вы можете временно остаться без поддержки. Ваши близкие или коллеги будут заняты своими переживаниями. Рассчитывайте только на себя. Козероги, день скепсиса и общего недоверия к происходящему. Не перегните палку. Подозрительность оттолкнет от вас партнеров. Водолеи. День потакания своим слабостям, которые выйдут вам боком. Старайтесь контролировать себя. Рыбы. Не стоит строить отношения на принуждении. Вам придется потратить много сил ради результата, который вам не понравится.
3: Романтический вечер на радио.

вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

Чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: 106.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра. В среду, 1 июля, в Тольятти переменная облачность ожидается. В ночные и утренние часы возможен дождь местами. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 17, завтра днем 23-25 градусов.
2: СМИ «Радио Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Мега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM.

0: 106.9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.